За приятеля вече не бригам се. Дружба стара не занима ме. Дан слепо се бом облеку. Та вечер скупей бо.